счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не найти. Радио «Портал» 103.1.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права, помимо этого выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радио «Портал». «Портал».
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе утро, солнечный, майский, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Вторник на календаре, 5.05. Я люблю красивые числа.
0: Ну, сейчас срочно должны нам написать, что это значит. Вдруг кто-то разбирается.
1: В нумерологии?
0: В нумерологии,
1: 100%
0: да.
1: 100% есть и такие. Друзья, мы не представились. Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Утреннее шоу «Разбудильник». Всем позитива и отличного настроения.

0: Пятый день третьего весеннего месяца на календаре, он же вторник, дорогие друзья.
1: Друзья, настраивайтесь на самую теплую и самую веселую волну радиопортал. Просыпайтесь.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток, полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
5: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Купил себе Jetour.
5: Купил себе Jetour в Motorland.
6: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
7: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по ценам 25 года. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.
10: Много интересных сегодня событий, как мы выяснили, праздников, но начнем мы традиционно с приветов и поздравлений.
11: Они уже есть и прилетели к нам. Макс на номер 395-49-45. Нам написал огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Нов Воронеж. Желаю замечательного вторника.
10: Доброе утро и вам.
11: Катя нам написала: доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Катюш.
10: Еще было сообщение, но почему-то куда-то исчезло.
11: Ну, может, кто-то постеснялся и удалил, передумал или вспомнил, что что-то еще хочет написать.
10: А давай бодрее, что-то мы как-то дремем, мне кажется.
11: Слушай, вчера смеялись, сегодня надо успокоиться. Да?
10: Какие сегодня события, что мы вообще обсудим, о чем поговорим?
11: Поговорим мы сегодня о том, что вообще день шифровальщика.
10: Сегодня?
11: Сегодня. И мы что-то, друзья, для вас зашифровали. Как вы думаете, что?
10: Звук.
11: Звук, все верно.
10: Очередной,
11: да,
10: интересный, бестолковый звук. Ну, раз уж об этом заговорили.
11: Ну, когда вы его будете слушать в автомобиле или, может быть, по улице в наушниках, вы будете очень сильно смеяться.
10: Не пугайтесь, друзья. Это звук, который мы сегодня зашифровали, за который будет подарок. О подарке расскажем через несколько секund.
11: К нам сначала сообщение пришло.
10: Давай звук послушаем. Мы обещали.
11: Хорошо.

0: Ну, вот такой вот.
1: Не, ну напишите, кто сейчас не засмеялся или не сделал удивленное
0: лицо.
1: Главное,
0: чтобы никто не испугался.
1: А, ну да.
0: Так вот, дорогие проснувшиеся и слушающие, у нас есть для вас подарок. Интересный подарок. Пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей бесплатно. Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого, которое состоится в ресторане «Дон». Записаться можно на это мероприятие по номеру 8-915-583-29-31. Рассказываю подробно. Итак, волшебное преображение фигурок 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон». Кулинарный мастер-класс по приготовлению домашнего мороженого. Приглашаем юных художников и поваров на удивительные мастер-классы по росписи гипсовых фигурок акриловыми красками и приготовлению домашнего мороженого. Вдохновленный успехом пасхального мастер-класса, который покорил сердца даже взрослых, мы подготовили нечто особенное. Каждый участник станет поваром и дегустатором мороженого собственного производства. Представляешь, дети придут в ресторан «Дон» и сами приготовят мороженое.
1: Ну, домашнее мороженое — это всегда очень вкусненько. А если ребенок сам, то представляешь, как он счастливый в школу придет, расскажет. А я умею делать мороженое теперь.
0: Далее рассказываю о мероприятии. Наш очаровательный гипсовый герой, запечатленный на видео, пробудет фантазию каждого ребенка от самых малышей до подростков. Вас ждут милые зверушки, аппетитные вкусняшки, волшебные единороги, стильные коллекционные машинки и могучие динозавры. Настоящая сокровищница для творчества. Под чутким руководством опытного художника каждый участник сможет легко и интересно раскрасить свою выбранную фигурку, раскрыв свой внутренний талант. Ну а апогеем нашего праздника станет зажигательная детская дискотека. Детей ждут любимые развлечения, завораживающее море мыльных пузырей, гигантские воздушные шары и, конечно же, самые ритмичные мелодии, под которые невозможно сидеть на месте. Готовы к незабываемому вечеру, полному творчества и радости и веселья? Тогда отправляйтесь в ресторан «Дон», улица Курчатова, 2Б, 14 мая, 18:00. Ну, по-моему, это какой-то невероятный детский праздник.
1: И мороженое,
0: ожидается.
1: И дискотека. Жалко, что я не в этом поколении. Вслед... Чуть попозже потом расскажу про поколение.
0: Очень... И фигурки
1: классно,
0: можно раскрасить.
1: Классно.
0: Да. Так вот, у нас будет один пригласительный на ребенка. Родители, кстати, на это мероприятие приходят вообще бесплатно. Те, которые сопровождают. И бабушки,
1: срочно найду
0: и
1: ребенка,
0: дедушки,
1: буду его сопровождать.
0: И папы, и мамы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Вот такие классные мероприятия проводит ресторан «Дон». Друзья, спешите в сообщество во ВКонтакте. Ресторан «Дон», там много полезной и нужной информации. У нас телефонный звонок. Алло,
3: алло.
0: Доброе утро.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы кто? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
3: Вика.
0: Еще раз?
3: Виктория,
0: да? Виктория, победа, да?
3: Да.
0: Ну, мы посмотрим сейчас, какая будет победа. Вы нам позвонили по какому поводу вообще?
3: Выиграть в конкурсе.
1: Да. Вы звук узнали, Виктория, да? Догадались, что это?
3: Да.
0: Ну,
3: да.
0: Давайте еще разочек послушаем всем нововоронежам, чтобы это честно было наверняка. Он такой же захлебывается.
1: Виктория,
0: кто это? Что это?
3: Это очень-очень сильно похоже на гиену.
0: На гиену? Ну, у нас есть кнопочка.
3: Да.
0: Вот та... Ой-ой-ой, не та кнопочка.
1: Ну, ничего страшного. Тоже подходит, кстати. Посмеялись.
0: Гиена. Вот вы думаете, в какой момент она такие звуки издает?
3: Ну, наверное, когда охотится, либо на нее нападают, не знаю.
1: И она... Защищается, и она такая, чтобы враг испугался, да, нападающий.
0: Но, к сожалению, Виктория, это не гиена. У нас отпадает этот вариант.
3: Жаль.
0: Жаль, конечно. Будем всем Нововоронежам дальше думать, что это за звук. Кому-то будут приветы.
3: Маме. Она сейчас в машине едет.
0: Маму как зовут?
3: Камила.
0: Привет огромный. Вам хорошего настроения. Еще кому-то приветы.
3: Сестре младшей зовут.
0: Отлично. Передаем, присоединяемся. Ну и всему Нововоронежу, верно?
1: Вы в школу собираетесь?
3: Да.
1: Или уже отучились? Школу, ну тогда хорошего дня. И сегодня хороших оценочек. Ну, смотрите, выиграть не получилось, но, может, пятерку получите, принесете домой.
3: Спасибо.
0: Всего хорошего, не переживайте. Друзья, ну а у нас продолжается...
1: Слушай, ну фантазия наших радиослушателей разыгралась, да, тут был уже и смех гиены, смотрю, эти сообщения удаляются, все так дальше.
0: Отпадают,
1: думаю,
0: да,
1: отпадают.
0: 8-3-9-405-49-45. Приз мы отдадим тому, кто дозвонится в прямой эфир и отгадает, что это за странный звук. У нас сегодня день шифровальщика здесь по полной программе. Ну а на кону один пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей бесплатно на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого. В общем, настоящий классный детский праздник ждет вас 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон».
4: Если хочешь танцевать,

0: А давай быстро сообщение почитаем, их очень много. Руслан, вот ты ж, передайте привет моей любимой жене Елене. Хорошего дня. Елена, Руслан, хорошего дня.
1: Вика пишет, привет, радиопортал. У меня сегодня замечательный день, потому что нету физры.
0: О, ну тоже хорошо, тогда танцевать надо. Доброе утро, Алексей, Илана, пишет Иван. И вам доброе. Это ослик, предполагает Иван, но это про звук.
1: А Виктория пишет, доброе утро, это фазан.
0: Ну, послушаем, время покажет.
2: Реклама на радиопортал.
3: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
7: Скидки на линолеум до 20%! Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай и не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ладно, Вершинина и Алексей Никитин.
0: Очередной звонок принимаем. У нас там уже заждался
1: принимаем,
0: человек.
1: Принимаем.
0: Здравствуйте, сделайте радиоточку потише. И тогда мы будем наслаждаться качественным звуком. Все, сделали приемник тише. Вот так я наехал сразу на человека.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Побежал приемник тише делать.
0: Ну, телефон звонок у нас сорвался. У нас еще звонит
1: еще?
0: Телефон. Да, конечно, мы прямо лайв будем принимать. Алло, доброе утро.
10: Здравствуйте.
0: Здрасте, как вас зовут?
10: Тимофей.
0: Тимофей.
1: О, Тимофей еще раз дозвонился.
0: Отлично. Тимофей, да. Как дела, как настроение?
10: Хорошее.
0: Ну что, звук готов еще раз послушать и отгадать?
10: Да.
0: Слушаем. Ну там у вас на фоне тоже какие-то интересные звуки.
1: Мне кажется,
0: звуки.
1: Это в школе звонок проходит сейчас.
0: Тимофей, ты в школе?
10: Да.
0: Ну еще урок не начался, да?
10: Да, не начался еще.
0: Ну давай, звук
1: быстро
0: отгадывай.
1: Быстро угадывай.
10: Ну я думаю, это звук дельфина. Когда он...
0: Когда дельфин... Хорошая версия. Классная. Но, к сожалению, она неверная. Вот это задание.
10: Жалко,
0: у нас жалко, день да. шифровальщика. Поэтому мы вот такие сложные звуки загадываем. Кому-то будут приветы, Тимофей.
10: Да, моему папе Сергею.
0: И все.
10: Да, и все.
1: А мамочке передадим?
10: Давайте, мама Евгения.
1: Вот, папе Сергею, маме Евгения.
0: Спасибо вам за звонок, давайте учитесь. Пятерки получаете.
10: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
0: До свидания, вот какой хороший.
1: Какие вежливые дети у нас все-таки.
0: Мальчик. Друзья, да. Продолжаем, у нас сегодня Звук мы зашифровали. Надо отгадать, мы старались. Правильный ответ мы дадим. Один пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей бесплатно на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого. Невероятный детский праздник с детской дискотекой и классным мастер-классом пройдет 14 мая в 18.00 в ресторане «Дон». Подробности во ВКонтакте. Страница ресторан «Дон», Нововоронеж.

0: Разбудильник.
1: Слушай, ну давай сообщения почитаем.
2: Давай.
1: Они тоже присутствуют у нас.
2: Но у нас есть сообщение от пухлого кролика. Доброе утро, Алексей и Ланочка. Хочу передать привет маме и одноклассникам. А, маме, папе и одноклассникам. Я думаю, что пухлый кролик уже отключил телефон.
1: Да нет, они еще нет. Дослушивают. Разбудильник, дети, нормально, до 8-то еще
2: нормально,
1: есть время.
2: Нормально, да.
1: Да,
2: да, и педагог их не трогает. Слушайте, слушайте.
1: Звонок
2: радиопортал, кто? Дети, надо слушать.
1: Звонок все... для кого? Для учителя.
2: Да,
1: а сначала учитель пусть зайдет. Там,
2: а да, мне тоже всегда нравится. Звонок для учителя, дети. Да. А меня это не касается, кому он там звенел.
1: Есть у нас от неизвестного контакта сообщение, что это какие-то...
2: необычные звуки, что да. Все местные собаки ошарашенно отпрыгнули от машины.
1: Ну, может быть, похоже, кстати, да, вот этот вот.
2: Разогнали.
1: А давай еще раз
2: давай.
1: Послушаем. Друзья, давай. У нас сегодня отмечается день
2: шифровальщика.
1: Мы зашифровали для вас звук. Вы отгадываете, звоните, ну и пока еще не разгадали. Вот он звук. Мега странный звук. Кто, что издает этот звук? Если отгадаете, то получите пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей бесплатно на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого. Волшебное преображение фигурок произойдет 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон». У нас есть телефонный звонок. Слушай, давай успеем
2: давай,
1: принять.
2: Давай, успеваем.
1: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, как вас зовут?
3: Алексей.
1: Алексей, тезка, здорово. Как дела?
3: Все отлично. Работаем.
1: Ну, у нас уже вот Коля Иванютин пришел, новости хочет нам какие-то рассказать здесь. Давай по-быстренькому.
2: Алексей,
1: что
2: это?
1: За звук?
2: Кто,
1: да,
2: это?
1: Кто?
3: Осел, ишак.
1: Осел или ишак? Или это одно и то же?
2: Это одно и то же.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, вы, Лешка, я за тебя болел. Привет кому-то будут?
3: Ну, всем, кто узнал, укротителям драконов, всем привет.
2: О, привет всем укротителям драконов, да. Мы сегодня их еще не читали.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране.

0: развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Кабмин должен будет обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Клиенты Сбербанка с 5 по 9 мая смогут столкнуться с временными ограничениями в работе мобильного интернета и СМС-сообщений, но они смогут получать коды подтверждения в истории операции. Однако для этого нужно будет подключиться к Wi-Fi, говорится в сообщении банка. Операторы связи предупредили, что жители Москвы и Подмосковья, в частности, столкнутся с временными ограничениями мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 число в связи с ограничениями могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. СМС могут не приходить. Для входа в приложение подключитесь к Wi-Fi, смотрите коды подтверждения в истории операции, сказано в сообщении банка. Финляндия и Эстония потребовали от киевского режима предотвратить попадание БПЛА и их обломков в пределы своих границ. Цитата: «Использование нашего воздушного пространства для подобных задач полностью запрещено. Категорически запрещено. Мы очень четко заявили украинскому правительству, что даже эти заблудившиеся дроны неприемлемы», заявил финский министр обороны Антти Хякинен. Он потребовал от Киева исключить такие инциденты в будущем. С таким же заявлением выступил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Ранее финская Минобороны заявила об обнаружении беспилотника в небе недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что было два дрона. После этого премьер Петери Орпо лично заявил Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ с конца марта. Местные власти неоднократно сообщали о таких случаях. Россияне планируют летний отдых заранее. Путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса Туту. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней, говорится в исследовании. Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках. За последние 5 лет он практически не изменился и составляет 16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился с 8-10 дней до 15 дней. При этом значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках. Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники. За 1-2 дня до поездки они оформляют 29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирования отелей за 3 месяца и более. Курс доллара 75.44, курс евро 88.27. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе майское утро, любимый город. Настраивайтесь на нашу волну.
1: Всем позитива, всем фантастически удачного и стопроцентно успешного весеннего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
1: Слушай, ну как ты сейчас музыку включил тематично? Ace of Base.
2: Да.
1: Я вот задумалась, да. Когда впервые задумалась, а как же группа это переводится? А они еще те шифровальщики. Сегодня, кстати, друзья, мы отмечаем день шифровальщика.
2: А как они расшифровываются?
1: А вот шведская поп-группа, нету точного варианта перевода. Есть один вариант, самый, ну, два популярных. Козырной туз.
2: Ace of Base.
1: Да, якобы самая распространенная версия, да. А второй вариант – асы студии. Только потому, что они репетировали сначала в подвале, но такие вот классные асами стали.
2: Асы студии, ну, больше подходит. И я, когда впервые увидел название этой группы, я был еще совсем маленький, я называл их Ася оф Басе.
1: Ну, вот поэтому... как мы и так все и читали.
2: Асы студии, нормально.
1: Асы студии. Ну, в общем, асы в студии сегодня вам загадывают необычный звук, друзья.
2: Вот он появляется. Мы, да, сегодня вам... Ну вот у нас очень много вариантов, нам пишут.
1: Да, нам пишут эти варианты. Ну что, давай. Зачитаем их. Сейчас.
2: Михаил пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана». Лана здесь мышку решила наказать и об стол. На!
1: А что она не шевелится?
2: Не бей мышь.
1: Хорошо, мы любим всех животных, всех.
2: «Доброе утро, Алексей, Лана», пишет Михаил. «Зебра».
1: Хороший вариант, да. Так. Жанна пишет: «Доброе утро. Отличная идея с заданием. Спасибо, Жанна, мы старались». Звук – это смех гиены или нет? Больше на лис похоже. Вот у нее два варианта тоже
2: гиена
1: хорошие.
2: Гиена у нас уже была.
1: Гиену мы уже отвергли.
2: Так. Возможно, это лис. Такой он там аж задыхается. Мария пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана». Мария, вам добрейшее.
1: Добрейшее.
2: Мы думаем, что это индюк.
1: Мы думаем, а ты видишь, все пишут, мы думаем, коллективный
2: подожди,
1: разум уже
2: может,
1: подключился.
2: Это они, может быть, на меня, девчонки, а вот они сидят, слушают радио, думают, ох, этот Никитин, ох, уж он и индюк.
1: Нет, а может, это мы, Николай II, думаем, что это индюк, знаешь, к себе так. А Настасья пишет: «Доброе утро, это лай собак». То есть она еще раз слышала там многоголосие.
2: Было. Да, в конце вот там их несколько появляется. Слушай, да, она мне...
1: Друзья, ну версии все интересные. Возможно, среди них есть выигрышная. Но помните, что мы принимаем сегодня звонки. И приз получит тот, кто дозвонится к нам в студию и правильно ответит.
2: По номеру телефона 839-405-4945. Ну и давай точно скажем, что... Вот есть правильный ответ среди сообщений, которые
1: ну, хорошо,
2: мы прочитали.
1: Есть
2: правильный ответ, поэтому, друзья...
1: Невозможно, а он есть.
2: Он есть. Ну и приз у нас серьезный. 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон» состоится классная детская вечеринка, тусовка, я бы даже так сказал. Это волшебное преображение фигурок. Там будет мастер-класс, там будут профессионалы, там будет незабываемое веселье, творчество и даже приготовление мороженого. Друзья, билет можно приобрести по номеру телефона 8-915-583-29-31. Подробная информация на странице ресторан «Дон Нововоронеж» во ВКонтакте. 14 мая, 18:00. У нас один пригласительный есть на ребенка в сопровождении родителей. Родители, кстати, бесплатно приходят. Вот у нас звонок есть. Кто-то у нас тут пытается прорваться.
1: Давай примем.
2: Алло, доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
2: А все, звонок куда-то исчез. Да нет, вот, принимаем. Алло.
3: Алло.
2: Доброе утро.
3: Алло. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе. Сделайте, пожалуйста, приемник потише, чтобы мы эхо не слушали, и все будет классно.
3: Все сделано.
2: Отлично. Как вас зовут?
3: Сергей.
2: Сергей.
1: Очень приятно, Сергей.
2: Как настроение, чем занимаетесь, рассказывайте, нам все интересно.
3: Сегодня выходной, детей в школу, садик отправил.
2: Вау.
3: Домой направляюсь.
1: Ой, может расслабиться, здорово.
2: Как? А вот как будешь расслабляться, Сергей? Спать или там фильм какой-то смотреть? Возможно, какие-то дела бытовые делать?
3: С супругой время проведу.
2: Ага, ну здесь
1: ну, здорово,
2: тогда
1: да,
2: можно и без
1: здорово.
2: Подробностей. Классно. Превосходно, Сергей. Ну что, звук включать или уже вы его несколько раз слышали и готовы прямо вот сейчас дать правильный ответ?
3: Я слышал, у меня есть вариант.
2: Так, ну давайте послушаем ваш вариант.
3: Это индюк.
2: Индюк.
1: Угу. Хорошая версия.
2: Ну, похож, похож на индюка. Давай еще один шанс дадим Сергею.
1: Ну, раз уж дозвонился,
2: да? Да, но все-таки...
1: И все-таки выходной день. Кто в школе и в садике, нужно сделать приятное. Давайте еще раз подумаем.
2: Индюк — это нет, неправильный ответ.
1: У нас уже подсказываем.
2: Гиена отпала, индюк отпал. Кто еще был?
1: Все, хватит подсказывать.
2: Ну, ладно, почему?
1: Ну, я за справедливость. Вдруг там кто-то еще стоит уже в очередь. Сергей, постарайтесь.
2: Три, два, один. На любой вариант, Лиша. Потому что он будет неверный. Что? Тиляпия?
3: Лиша.
2: А я думал, тиляпия. Так, так не поняли мы, что еще раз?
1: Лиса.
2: А, лиса. Сказал, а потом да. Мне кореша послышалось вообще. Ну, я просто вчера лихие смотрел сериал.
1: Просто день шифровальщика. Он каждый раз пытается, да, распознать, что вы там зашифровали. Но, к сожалению, это не индюк и не лиса.
3: Эх, жалко,
2: Сергей.
1: Но зато у вас выходной. Здорово. Да, улыбайтесь, да. Радуйтесь. Да, и проведите видео. Время с супругой приятно.
2: А привет кому-то будут?
3: Да, мои супруги Евгения. Детям, Тимофею, Даниле, Марии и Полине. И всему Нововоронежу, всем, кто меня узнал.
2: Спасибо вам за звонок, за позитив. Хорошего отдыха, Сергей. Ну что, друзья, а мы продолжаем. У нас звук какой? Вот. Если отгадали... О, а есть еще звонок?
1: Есть, давай принимаем.
2: Давай.
1: Алло.
4: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
4: Я думаю, что Ирина.
2: Ирина. Ну, давайте пообщаемся, или вы уже сразу хотите выдать ответ?
4: Да могу и пообщаться, могу и ответ.
2: Ну, рассказывайте, чем занимаетесь? Ответ подождет.
4: На работу приехала, никак не зайду.
1: Ой, и работа подождет. Правда, вы же сейчас хотите выиграть?
4: Да хотелось бы.
2: Ну, какие предположения? Вот вообще, может быть, это и не животное. Мы тут все вот животное. А может быть, это вообще какой-то бытовой...
4: Я думаю, что это собака.
2: Собака. Угу. Вот так легко и просто. А правильно, так и надо рассуждать. Все думают, какое-то сложное задание. А вот, пожалуйста, версия. Собака.
1: Собака. Ну, собака не выиграла, не принесла вам сегодня победы.
2: Не собака.
1: Ирин, привет и будут своим коллегам, которые вас, наверное, ждут уже в кабинете, в офисе.
4: Привет передаю всему Энергоспецмонтаж, всем, кто меня узнал. Соломатина Татьяна, Тань, там, держись.
2: Возможно, Соломатина Татьяна уже знает правильный ответ и звонит нам сейчас, и не может дозвониться, а потому что у нас...
4: Возможно.
2: Так, еще кому приветы?
4: Ну, своим любимым дочери, сыну, мужу, ну, и всем, кто меня узнал.
1: Ну, здорово, Ирин, хорошего вам дня.
2: Не переживайте.
1: Значит, в следующий раз повезет.
2: Да, можете позвонить по телефону и заказать билет. Номер прямо сейчас продиктую. 8-915-583-29-31. Или заходите в сообщество во ВКонтакте. Там тоже есть подробная информация. Ресторан «Дон», Нововоронеж, называется сообщество. Ну, а мы продолжаем. 8-3-9-405-49-45. Звук... Еще не разгадан.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
7: Ну, наконец-то, долгая нудная реклама закончилась. У нас телефонный звонок. Алло, доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Доброе.
7: Ой, позитивный голос. Как вас зовут? Представьтесь всем, пожалуйста.
8: Вика, меня зовут Виктория.
9: Очень Виктория. Приятно, Виктория.
7: Победа у нас. Одна Виктория не дошла до победы. Надеюсь, вы дойдете. Но прежде чем мы будем отгадывать звук, скажите, чем занимаетесь? Где находитесь?
8: Отдыхаю на природе. Вау. Мы кофе пьем.
9: Ничего себе! Вот могут же люди себе позволить.
7: На природе,
9: здорово,
7: на природе
9: здорово,
7: где?
9: Что не на работе.
7: А где на природе?
8: На Дону.
7: На Дону, вот вы сейчас на реке Дон находитесь.
9: Купальный сезон не открыли? Не купались?
8: Нет. Водичка теплая, кстати.
9: А попробовали все-таки, да? Какая вода?
8: Да. Но Дон очень сильно разбился.
7: А еще назад не вернулся в берега свои, да?
8: Нет.
7: У нас подробный, вот видишь, корреспондент есть на реке Дон.
9: Значит, это репортаж с места событий.
8: Прямое включение.
7: А еще там кто-то в округе есть?
8: Да, много людей.
7: Я не пойму, мы сидим здесь.
8: Рыбаков много, рыбу ловят.
9: А кто на работу ходит, простите меня? А там птицы поют, наверное, здорово, да, сейчас звуки, трели.
7: Ну все.
9: Да, все, мы немножко позавидовали, да, или порадовались за вас. Да, порадовались, наверное.
7: Виктория, звук будем слушать или вы уже слышали?
8: Нет, уже слышала.
7: Он противный звук, скажите. Вот Виктория сразу, нет, категорично.
9: Не надо, ради бога, не включайте,
8: да
9: я
8: нет,
9: так
8: почему?
9: Скажу.
8: Живая природа.
7: А, так, ну хорошо, какая ваша версия?
8: Я думаю, что это морской котик.
9: Морской котик?
8: Да.
7: Мне послышалось Макс Корж. Ну, в принципе, он, да, поет иногда. Также морской котик, да?
8: Да.
7: Ну, давайте еще один вариант. Ну, вот Сергею давали шанс. Давайте Виктория. Виктория, это не морской котик. И далеко
9: и
7: вообще.
9: И не речной, и
7: не
9: котик.
7: И не речной, и не морской, и вообще и не котик. Котик, да. Вот уже сколько подсказок.
8: Ага, понятно. Ну, ничего.
7: Так, может быть, еще какой-то вариант?
8: Даже не знаю.
9: Ну, вспомните, вы слушали весь эфир?
8: Ну, примерно минут 30 точно. Слушаю.
9: А, ну тогда, смотрите, версия звучала правильная. Она была в сообщениях. Просто мы сегодня принимаем именно звонками выигрыш.
7: Ну, давай подсказку. Давайте. Я все-таки буду подсказывать. Виктория, сейчас я вас буду выводить на вот это вот.
9: Леша очень хочет, чтобы вы выиграли. Вы же
7: скажите,
9: Виктория.
7: Скажите, пожалуйста, кто ходит сидя?
8: Кто ходит сидя?
7: Да, мы подойдем сейчас к этому вопросу. Вот как вы думаете, кто ходит сидя?
9: Что-то легче-то не стало.
8: Слушай, ну... Может, это дельфин? Нет.
7: Что-что?
8: А, нет, или пингвин?
7: Да нет, вы просто не думайте, а вот...
9: Вы не думайте, да, вот что же задает Алексей, вообще не надо даже задумываться.
7: Это не то, что нужно, да, просто я вас спросил, вы знаете, кто может ходить сидя? Это не тот, кто издает этот звук. Вот это мы запутали.
8: Ну, я думаю, что только пингвин.
7: Пингвин?
9: Ну, мы старались, да.
7: А то, что ходит сидя, это вообще не имеет отношения. А то сейчас кто-то...
9: Ну, сегодня день шифровальщика, вот и Алексей нас так шифрует.
7: С какой стороны посмотри. Кому-то будет привет, Виктория?
8: Да, всему городу Воронежу, моему мужу Жене и моим детям, Настя, Миша.
7: Здорово.
9: Ну все, Насте, Мише, привет. Супругу тоже привет. И всем рыбакам, которые сейчас на берегу Дона сидят. Мы им всем, правда, передадим привет.
7: Ну, а вам мы завидуем, Виктория. Ну, на берегу Дона. Класс, солнышко,
9: и
7: утро.
9: Кофе пьет, а птичек слушает.
7: Отличного вам дня, Виктория.
6: Сама не понимаю песенку одну. Весь день я напеваю, все мои друзья.

0: Радиопортал.
1: Ну вы, блин, даете.
2: Даем и раздаем. Сегодня у нас пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей. Родителям, кстати, бесплатное сопровождение на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого. 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон» состоится нереальный детский праздник. Друзья, подробности во ВКонтакте на странице «Ресторан Дон Нововоронеж». Подпишитесь и будьте в курсе. Там всегда классные мероприятия. Ну, а билет можно заказать по номеру 8-915-583-2931. Апогеем вот этого детского праздника будет детская дискотека. Кто у нас на проводе? Алло, доброе утро.
3: Алло.
2: Алло, вы в прямом эфире. Вот так. Алина у нас была в прямом эфире.
3: Была. Была, ведь была у нас.
2: И куда-то исчезла.
3: Ну, вот, вот такой у нас день шифрования.
2: А ну давай тогда мы... Вот есть еще есть. Один звонок, конечно. Ну просто уже дело принципа отгадать, кто это и что это. Алло, доброе утро, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Анастасия.
2: Анастасия. Анастасия. Вот мы сейчас забываем про звук. Про это животное, про все вообще на свете забываем, хорошо?
3: Наш супершифровальщик Алексей устал, сейчас
2: день
3: готовьтесь.
2: Шифрования. У меня дело принципа, я хочу отдать приз. Кто ходит сидя? Ответьте мне, Анастасия, на этот вопрос.
4: Ой, мне кажется, вы сказали, что это животное не ходит сидя.
2: Это животное не ходит сидя, да, мы забыли про звук вот этот, пока мы просто с вами общаемся. Так, для интереса мне вот узнать, кто ходит сидя, как вы думаете? Есть игра такая интересная. Один сидит напротив друга, и они ходят, сидя.
4: Шахматисты.
2: Шахматисты, вот. Ну, наконец-то, шахматистов мы отгадали. Там в шахматах какие-то цвета встречаются.
4: Да, черный и белый.
2: Черный и белый, вот вам и подсказка. А теперь, Анастасия, мы давайте послушаем звук.
4: Вы меня запутали, у меня была другая версия, а теперь я подозреваю, что это зебра.
2: Вот такие звуки издают зебра?
4: Да.
2: А у вас какая версия была?
4: Собака.
2: Собака. Собака у нас была уже, по-моему. Ну, давайте, Анастасия, определяйтесь. Собака?
3: Или зебра?
2: Зебра, кошка, может быть, я не знаю.
3: Тюлень.
2: Запутали.
3: Вот Татьяна пишет, шакалы веселятся. Все нормально.
2: Шакалы веселятся?
3: Да, шакалы веселятся. Александр пишет, что тюлень, неизвестный контакт, говорит, гуси ходят сидя. Тут люди стараются. Давайте, Настя, но я вы... вас
4: но,
3: верю.
4: Наверное, похоже на тюленя больше.
2: Но у вас была правильная версия. Она вот, вы ее озвучили уже.
4: Да?
2: Да.
3: Вы представляете, уже весь город говорит.
4: Хорошо, это будет зебра. Если неправильно, тогда ничего страшного.
3: Мы вас поздравляем, Анастасия.
2: Мы старались, мы помогали, мы путали вас, но Анастасия стойко все это выдержала и озвучила правильную версию. Это зебра. Анастасия, могли бы вы представить, что вот так она звучит?
4: Я даже...
3: Анастасия в шоке, в таком легком даже, да, даже, наверное, нелегком.
4: Я первый раз дозвонилась, первый раз вот так.
3: О, ну, вас с дебютом поздравляю, видите, какой удачный дебют. Скажите, пожалуйста, а кто вы по знаку зодиака, Анастасия?
4: Дева.
3: Дева, ну, наверное, у вас сегодня будет хороший гороскоп.
2: А мы в ближайшее время
3: как
2: и
3: раз
2: узнаем,
3: что
2: узнаем.
3: Звезды нам расскажут.
2: Да, будут кому-то приветы, Анастасия?
4: Да, обязательно будет. Привет семье Трофимовых, семье Дубининых, маме огромный привет. Ну, дети вряд ли меня услышат, но им тоже, Александре и Платону.
2: Ну, если не услышат, им кто-нибудь передаст обязательно. Мы вас поздравляем, вам достается один пригласительный билет на ребенка в сопровождении родителей бесплатно на мастер-класс по росписи гипсовых фигурок и приготовлению мороженого, который состоится 14 мая в 18:00 в ресторане «Дон». Анастасия, оставайтесь на линии, вне эфира я расскажу вам, как и где получить ваш честно заработанный приз.
4: Спасибо большое, хорошего дня.
3: И вам хорошего
2: тоже
3: дня.
2: Хорошего дня.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по ценам 25-го года. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
8: Разбудильник.
9: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 5 мая.
10: Овны, вокруг вас сплошная суета. Сохраняйте спокойствие.
9: Тельцы, сделка или покупка пройдет удачнее ожидаемого.
10: Близнецы, короткий, но серьезный разговор разрешит давнюю путаницу.
9: Раки, переключитесь на отдых. Силы моментально вернутся.
10: Львы, вас позовут в новый проект. Идите без сомнений.
9: Девы, разберите рабочий стол, и идеи сразу потекут рекой.
10: Весы. Длинная дорога подарит новые впечатления.
9: Скорпионы, вернитесь к далеко забытому хобби. Самочувствие и настроение улучшатся в разы.
10: Стрельцы. Вечер принесет приятные новости. Не упустите момент.
9: Козероги, вы потрудились на славу. Наградите себя сном и отдыхом.
10: Водолеи, открытость к людям принесет пользу.
9: Ну и, наконец, рыбы, пересмотрите режим дня. Тогда ваше самочувствие гораздо улучшится.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 5 мая, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас яркое весеннее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый юго-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 15 со знаком плюс. Слушай, какую песню я откопал?
1: Какую?
2: Знаешь такое?
1: Да. Я после тогда тебе расскажу, какое мы с тобой поколение, если мы знаем эти песни.
2: О, классно!

0: Реклама на радиопортал.
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Включи весну. Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну. Включи весну. Вместе с «Радиопортал».
5: Ну что же, как и обещала, сейчас я расскажу, кто такие бумеры, зумеры и прочие покемоны, и к кому мы относимся с тобой, Лёш. Но мы не будем это озвучивать, да?
6: Это про поколение.
5: Я про поколение, да. Вот кто придумывает эти названия? Какой шифровальщик? Объясните мне. Бумеры. Люди, рожденные с 1946 года по 64 считается. При них все начиналось. Телевидение было черно-белым, трава зеленее. Телефон нужен, чтобы позвонить, а интернет, чтобы поздравить родственников открыткой. Главная фраза. Раньше было лучше.
6: Бумеры.
5: Веришь, да, в это?
6: Так.
5: Поколение X, рожденные с 65 по 80-й. Это те, кто видел, как все рухнуло и снова построилось. Главная их фраза. В нашем детстве никаких психологов не было и ничего, нормальными выросли.
6: Угу.
5: Знаешь таких, да?
6: Да, конечно.
5: То есть подходит. Миллениалы с 81 года по 96. Дети 90-х, подростки с ICQ и кнопочными Nokia'ми, а когда стали взрослыми, уже с кредитами и выгоранием. Из-за Волан-де-Морта вместо письма из Хогвартса получают квитанции за ЖКХ. Главная фраза: «Я просто хочу немного стабильности и в отпуск без чувства вины».
6: Так, следующее.
5: Зиллениалы.
6: Зиллениалы.
5: Зиллениалы. С 93 по 98. Это пограничное поколение между миллениалами и зумерами. В детстве видеопрокаты и модели в юности первые смартфоны и стена во ВКонтакте. Я не знаю, кто это писал, но...
6: А подожди, модели какие еще
5: модем,
6: раз?
5: А, модем, простите, не модели, вру, модем. Помнишь, вот дозванивались?
6: Так.
5: Он, когда долго и упорно вот этот звонок, да, описали-то... Я читаю, что написано, но я помню этот звук этого модема, который нужно дозвониться, чтобы это несчастное... письмо в e-mail ушло куда-нибудь. Ну, а если там фотография, то оно может и не отправиться, потому что очень тяжелое.
6: Ну, не знаю, похоже, не похоже. Еще раз повторю.
5: Не буду. А то в следующий раз, друзья, он будет загадывать не какую-то там зебру, а мои звуки. В общем, зиллениалы, главная фраза. Я не старый, просто помню рингтон Crazy Frog. Ты помнишь рингтон Crazy Frog?
6: Так подожди, а зиллениалы когда родились?
5: Они, значит, 93-98.
6: Не может такого быть. Ну как они могут помнить какой-то там Crazy Frog? Они еще маленькие совсем были.
5: В 98-м, если родились?
6: Ну да.
5: А Crazy Frog сколько уже?
6: Ну, не знаю.
5: А мы потом узнаем. Ладно, зумеры с 97-го по 2012. Первое поколение, которое работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. А главная фраза: а ничего тот факт, что это трав не на кокосовом. Ну, как-то так, да?
6: Так, теперь будем разбираться зато.
5: И слушай, поколение Альфа теперь с 2013-го родились уже внутри интернета со смарт-часами на руке. Это те самые дети, что собираются во дворе поиграть в Роблокс, а мир познается ими через рилсы и подкасты. А первое, что они учатся говорить: «Алиса, включи». А реально сейчас маленькие детки, они еще мало чего говорят, но «Алиса, включи».
6: Синий трактор мне, да?
5: Да, Алиса там кучи мутики, да, вот я видела такой, и Алиса понимает, ну, самое интересное.
6: Я представляю себе, когда вот я стану старым дедушкой, это уже не за горами совсем, вот скоро.
5: Да ладно, не спеши.
6: Соберу вокруг себя внуков и буду им рассказывать, что такое, ну, к примеру, прожиг диска. Это можно так рассказать, что они вообще, они зашатаются.
5: Да.
6: Прожиг диска.
5: Да,
6: это серьезно.

0: без 3-9 на наших порталовских ходиках, а это значит, что на сегодня нам пора закругляться. Как всегда, сделаем это продуктивно и информативно. Расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, 05.05.2026. День водолаза отмечаем сегодня. День шифровальщика уже отпраздновали. Международный день акушерки. Огромное-огромное поздравление.
1: Да, поздравляем тех, кто помогает появиться на этот свет.
0: Ну, это одни из первых людей, которые вообще нас видят, да, вот первый, кто
1: кстати,
0: увидит.
1: Да, знакомство такое.
0: Да, вот первого, кого ты видишь, это акушерку, поэтому с праздником, Всемирный день общения, общайтесь со всеми.
1: Будет ну, вам... мы сегодня отлично его отметили, пообщались с большим количеством жителей города. В общем, да. Звонки — это здорово.
0: Международный день принцесс. Отмечаем, знаем, кого
1: ой,
0: поздравить.
1: Девочки, девочки, наш праздник.
0: День кубанской журналистки. Вот ваш праздник, хочется сказать. Ладно, Вершинина. Но я шучу. Хоку день сегодня и день... карикатуриста.
1: Ох, не зря мне на 8 марта подарили кубанскую нагайку.
0: Да?
1: Да, видимо, это все к кубанской журналистке относилось.
0: А еще день большого сэндвича отмечаем сегодня во вторник.
1: Ну, знаешь, всегда шутили, а почему у американцев такие рты большие, да? Сэндвичи у них и бургеры очень большие.
0: Огромные, конечно.
1: Да, кусать так. Так, а именины сегодня отмечают Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор и Федор.
0: В Луку Клим луком кинул. Вот там можно использовать из этих имен скороговорки. Друзья, всем вам желаем позитива, отличного настроения и продуктивного дня.
1: Хорошего вам именно майского настроения и приятных картинок за окошечком, как у нас цветущих деревьев.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал дорожно-транспортных происшествий. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: инженерных и экономических наук, а также с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Ранее президент на совещании с членами правительства говорил о том, что России необходимо активнее внедрять в образовательный процесс передовые технологии искусственный интеллект, но действовать при этом необходимо аккуратно. Разрабатывать предложения правительство будет с учетом отраслевых союзов и ассоциаций. Это позволит учитывать реальные запросы рынка труда при подготовке специалистов. Кроме того, глава государства поручил организовать профориентацию школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже со школы. Банк России ужесточил на третий квартал нынешнего года макропруденциальные лимиты по ипотеке, кредитам на индивидуальное жилищное строительство, а также нецелевым займам под залог недвижимости. Новые ограничения в первую очередь затронут заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Получить новый кредит при уже имеющихся долгах станет сложнее, а для некоторых заемщиков практически недоступно. Ужесточением лимитов регулятор пытается сдержать рискованные выдачи в тех сегментах, где уже видно ухудшение качества портфеля и исторически больше кредитов у людей с высокой долговой нагрузкой. Именно в этих сегментах просрочка растет быстрее, чем в среднем по рынку. Уровень просроченных ипотечных кредитов определяется во многом потому, что вызревает большой массив кредитов, выданных несколько лет назад, в том числе в период массовых льготных программ. В России в новой редакции заработал закон, который обновляет принципы организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Для малых городов это означает единую логику управления территорией. Регионам оставлено право учитывать исторические, социально-экономические и национальные особенности территории, поэтому жесткого шаблона на всю страну реформа не задает. Отмечается, сегодня город живет шире своих административных границ, а соседние поселки пользуются его школами, поликлиниками, автобусными маршрутами и рабочими местами. Новая модель позволяет смотреть на эту связку как на один хозяйственный контур, где дороги, сети, жилье, социальные объекты, места приложения труда планируются совместно. По официальным данным, в малых городах из перечня запланировано более 12 тысяч инфраструктурных мероприятий, и малый город становится точкой роста для окружающей территории. Передвижные аптеки готовят к запуску в российских регионах. Проект стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в пилоте уже выразили готовность 11 субъектов России. Продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. При этом будут действовать ограничения. В мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать препараты с наркотическими и психотропными веществами, сильнодействующие лекарства, а также средства, требующие особых условий хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения. Отмечается, в небольших и удаленных населенных пунктов зачастую нет ни аптек, ни фельдшерско-акушерских пунктов. Жителям приходится ездить за медикаментами в ближайшие города за многие десятки километров. Особенно острая эта проблема стоит для пожилых людей, инвалидов и многодетных семей, которым сложно добраться до районных центров. Официальный курс американского доллара 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motorland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по ценам 25-го года. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

стало просто. Я стал думать о тебе все реже, но как флешбек из 90-х, опять нарисовался твой крепкий орешек. И я снова Кевин Костнер.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО с 20 часов до 7 утра сбили 289 украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. В Брянской области ранены 2 мирных жителя. Утром сбиты 3 беспилотника, летевших на Москву. И также утром ВСУ повторно атаковали Чебоксары. С 7 до 9 часов над регионами сбиты 43 украинских беспилотника. Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Великой Победы, заявила накануне Минобороны России. В понедельник Минобороны объявила перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Тем временем Дональд Трамп заявил, что Украина теряет территории. Он назвал Зеленского хитрецом и в очередной раз подчеркнул стремление Америки добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас мошенники рассылают поздравления к 9 мая, якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки. В мессенджер приходит АПК-файл с текстом «Вам персональное поздравление от Владимира Путина». Файл содержит Трояна, Стиллера. Россиянам рекомендуют не открывать файлы с открытками от неизвестных отправителей. Добавлю, повышенная тревожность, внушаемость и неумение справляться с накопленными эмоциями становятся главными точками уязвимости, которыми пользуются телефонные мошенники при вербовке жертв для совершения преступлений. Это сообщил психолог Евгений Грибин. По его словам, даже устойчивое социальное положение не гарантирует защиту. Вопрос уязвимости кроется в шаблонах эмоциональных реакций. Он посоветовал обращать внимание на резкую смену взглядов близких родственников, появление странных лозунгов или знаков скрытности и неестественно долгое время в онлайн-переписке. Министерство просвещения направило в регионы концепцию исторического просвещения. Уже в ближайшие месяцы появятся региональные планы ее реализации с конкретными мероприятиями, программами, форматами работы, сообщили в Институте содержания методов обучения имени Леднева. Ключевая цель концепции исторического просвещения – это формирование гражданской идентичности и мировоззренческого суверенитета через знание истории. Историческое просвещение, по задумке министерства, должно не только дополнять уроки истории, но и охватывать внеурочную деятельность, дополнительное образование, работу учреждения культуры,

0: российские товары достигают средне 5600 рублей в год, что вдвое больше по сравнению с более молодыми гражданами. Также возрастают расходы на здоровье. Траты на медицинские услуги у 30-летних составляют около 14 тысяч рублей в год, что на 30% выше уровня 25-летних. Сопоставимая сумма приходится на покупки в аптеках. Исследование основано на анализе транзакций более 50 миллионов клиентов банка в возрасте от 20 до 40 лет. Курс доллара на сегодня 75.44, курс евро 88 рублей 27 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире.
2: Новости.

changes and the same. Changes and the same.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: «Суши-край» суши доставит. «Суши-край» роллы доставит. «Суши-край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши-край» — это вкусно. «Суши-край» — это быстро. «Суши-край» — заказывай. «Суши-край.ру».
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 27-го.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права, помимо этого выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: «За баранкой».
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужин и беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужин и детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий, вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Купил себе Jetour.
6: Купил себе Jetour в Motorland.
7: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motorland.
8: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motorland по ценам 25 года. С подарками при покупке. Jetour Motorland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Необлагаемый налогом доход по банковским вкладам, накопительным счетам и процентам на остаток по карте в России по итогам этого года может составить 160 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Так, по данным Федеральной налоговой службы, налогом на доходы физлиц облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца в календарном году. По итогам первого квартала этого года максимальная ставка ЦБ была на уровне 16% годовых. Доход по вкладам в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на момент выплаты процентов. Он облагается налогом независимо от размера ставки. Хантавирусы в последний раз появлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность от этого заболевания в среднем составляет 12%, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, хантавирус больше проявляется как кардиопульмональный синдром, то есть природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности. Заболеть можно при тесном контакте с грызунами, продуктами их жизнедеятельности, а вот передача вируса от человека к человеку затруднена. Работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, а также любители походов и отдыха на природе относятся к группе риска. По хантавирусу рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Ольга Зыкова. Некоторую информацию о местонахождении посылок скрыли от пользователей для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправления, рассказали в Почте России. Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышения безопасности перемещения отправления. Все фазы пути посылки сохраняются во внутренней системе компании, что позволит оперативно выявлять нештатные ситуации и не перегружать клиента множеством промежуточных статусов. Таким образом, пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений, прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению. Сегодня отмечается Всемирный день гигиены рук. Соблюдение правил гигиены рук позволяет предотвратить заражение многими инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Мыть руки всегда нужно с мылом. При отсутствии воды поможет антисептик. В Роспотребнадзоре пояснили, что руки являются одним из основных путей передачи инфекции. Без должной гигиены различные болезнетворные микроорганизмы могут попасть в организм через рот, глаза и нос. Так рекомендуется мыть.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Купил себе Jetour.
3: Купил себе Jetour в Motherland.
4: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
5: Пойте от удовольствия с рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по ценам 25 года. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури у Алибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир — магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Купил себе «Джетур».
4: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
5: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по ценам 25-го года. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел отвергли Евросоюз как посредника по Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, лидеры стран Старого Света утратили нейтральный статус, что исключает их участие в такой роли. Дипломаты подчеркивают, именно нейтральность являлась ключевым условием для посредничества. Отмечается, Европейский Союз оказывает финансовую и военную поддержку продолжению боевых действий, поэтому не может рассматриваться как сторона для организации диалога. Брюссель не предлагал конкретных вариантов урегулирования. При этом Министерство иностранных дел добавили, если такая позиция будет сформирована и публично представлена, Москва ее рассмотрит. Напомню, Владимир Путин ранее открыто объяснил, почему Европа не участвует в мирных переговорах. По словам президента, Европа приняла на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живет до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Российские аграрии входят в сезон с внешне благополучными показателями. Посевные площади стабильны, прогнозы по урожаю на уровне прошлого года. Общая посевная площадь в России в 2026-м составит почти 80 миллионов гектаров. Это практически столько же, сколько было годом ранее, зато чуть ниже рекордных значений начала десятилетия, но в целом говорит о стабильности отрасли. Ключевой проблемой остаются огромные переходящие запасы. С прошлого года на складах скопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот балласт уже сейчас тянет цены вниз, а если его не удастся реализовать для начала новый уборочный, рынок окажется под двойным давлением старых запасов и нового урожая. Предприниматели получили порядка 5 миллиардов рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу msp.ru. Наиболее востребованные необходимые заемные средства в нынешнем году поставки ниже ключевой пришлись на предпринимателей в сферах услуг, сельского хозяйства, реализации товаров и продукции и производства. Средний размер микрозайма составляет около 2,5 миллионов рублей, средний срок кредитования около 2,5 лет. Напомню, цифровая платформа msp.ru создана корпорацией малого и среднего предпринимательства совместно с Минэкономразвития и развивается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Уже совсем скоро Россия будет отмечать 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно неотъемлемой частью праздника является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. Для «Бессмертного полка» в этом году предусмотрены оба формата – и очные, с проходом живой колонны по городам и поселкам, и онлайн. Таким образом, гражданам, которые хотят принять участие в традиционной акции, необходимо ориентироваться на заявления местных властей. Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», необходимо заранее всем в семейном архиве найти фотографию родственника, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и оформить ее по специальному шаблону. Это можно сделать на официальном сайте проекта. Под снимком необходимо написать имя, фамилию, отчество, звание солдата, а также годы его жизни. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Купил себе «Джетур».
6: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
7: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
8: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по ценам 25-го года. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

последний желтый листок, кружась на землю упал, до нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Лучшие торты в городе – это Плюшка. Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще Плюшка – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. Плюшка – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Давно вы ели настоящий вкусный, сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Купил себе «Джетур».
6: Купил себе «Джетур» в «Мотерленд».
7: Купил «Джетур», «Джетур», только «Джетур» себе купила в «Мотерленд».
8: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили «Джетур», «Дэшинг», «Т1», «Т2» и «Х70+» в «Мотерленд» по ценам 25-го года. С подарками при покупке. «Джетур Мотерленд». Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменноверховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел отвергли Евросоюз как посредника по Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, лидеры стран Старого Света утратили нейтральный статус, что исключает их участие в такой роли. Дипломаты подчеркивают, именно нейтральность являлась ключевым условием для посредничества. Отмечается, Европейский Союз оказывает финансовую и военную поддержку продолжению боевых действий, поэтому не может рассматриваться как сторона для организации диалога. Брюссель не предлагал конкретных вариантов урегулирования. При этом Министерство иностранных дел добавили, если такая позиция будет сформирована и публично представлена, Москва ее рассмотрит. Напомню, Владимир Путин ранее открыто объяснил, почему Европа не участвует в мирных переговорах. По словам президента, Европа приняла на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живет до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Российские аграрии входят в сезон с внешне благополучными показателями. Посевные площади стабильны, прогнозы по урожаю на уровне прошлого года. Общая посевная площадь в России в 2026-м составит почти 80 миллионов гектаров. Это практически столько же, сколько было годом ранее, зато чуть ниже рекордных значений начала десятилетия, но в целом говорит о стабильности отрасли. Ключевой проблемой остаются огромные переходящие запасы. С прошлого года на складах скопилось почти 25 миллионов тонн зерна. Этот балласт уже сейчас тянет цены вниз, а если его не удастся реализовать для начала новый уборочный, рынок окажется под двойным давлением старых запасов и нового урожая. Предприниматели получили порядка 5 миллиардов рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу msp.ru. Наиболее востребованные необходимые заемные средства в нынешнем году поставки ниже ключевой пришлись на предпринимателей в сферах услуг, сельского хозяйства, реализации товаровой продукции и производства. Средний размер микрозайма составляет около 2,5 миллионов рублей, средний срок кредитования около 2,5 лет. Напомню, цифровая платформа msp.ru создана корпорацией малого и среднего предпринимательства совместно с Минэкономразвития и развивается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Уже совсем скоро Россия будет отмечать 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно неотъемлемой частью праздника является акция «Бессмертный полк» – народное чествование героев-ветеранов, в котором может принять участие любой желающий. Для «Бессмертного полка» в этом году предусмотрены оба формата – и очные, с проходом живой колонны по городам и поселкам, и онлайн. Таким образом, гражданам, которые хотят принять участие в традиционной акции, необходимо ориентироваться на заявления местных властей. Чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», необходимо заранее всем в семейном архиве найти фотографию родственника, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны, и оформить ее по специальному шаблону. Это можно сделать на официальном сайте проекта. Под снимком необходимо написать имя, фамилию, отчество, звание солдата, а также годы его жизни. Официальный курс американского доллара – 75 рублей 44 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 27 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».

0: СКС «Лада», город Воронеж, независимости 84А. Скидки до 20%.
1: Акция проводится с 1 января по 31 мая 2026 года.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Купил себе Jetour.
4: Купил себе Jetour в Motherland.
5: Купил Jetour, Jetour, только Jetour себе купила в Motherland.
6: Пойте от удовольствия за рулем. Путешествуйте с комфортом. Автомобили Jetour, Dashing T1, T2 и X70+ в Motherland по ценам 25 года. С подарками при покупке. Jetour Motherland. Официальный дилер в Воронеже. Шишкова 75Б. Звоните 201-75-58.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

я так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на Радио Портал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.